слышу голосом зависть, для нас, кезы, балахан, музыкаем, гематомус.